0: заебали.
1: Ты это мне сказал?
0: Да, это тебе хуй.
1: Выйди нахуй из комнаты отсюда, долбоёб.
0: Трахать,
1: да я тебя сейчас въебало выйду.
0: Трахать.
1: Я на парня еще разберусь.